удалась. Зачем, скажи, украдкой, как птица вдруг развалин? Туманное жилище привидений, ночную тьму пришлишь на горный ветер, подслушивать на темном перекрестке. Зачем всегда ты здесь под этим дубом, таинственным проводишь и ночью?

Вящими в суде среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласков.

я царь еще. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

Я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надитесь напрасно, ты ищешь ты вдруг, до нее не добудешь. Волшебница, власть тебя, Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивной княжна. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надитесь напрасно, ты ищешь ты вдруг, до нее не добудешь. Волшебница, власть тебя... Руслан, забудь ты о Людмиле. Людмила, жениха, забудь, при мысли обладать нежной. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надитесь напрасно, ты ищешь ты вдруг, до нее не добудет волшебница власть тебя. Забота к тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где дед ожидая повеления наивных.

Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься, пред властью на имя княжна. Близок уча торжества моего, и на лист соперник уйдет далеко. Отдыкись, напрасно ты ищешь тишину, на нее не допустит волшебница власть тебя в заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Не трудясь и не заботясь, и на мире не достигну там, где дома ждай повеления наивны. Повели, я наивны. Не трудясь и не заботясь, и на мире не достигну там, где дома ждай повеления наивны. Повели, я наивны. Близок час торжества моего, близок час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок час торжества моего, близок час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет.

или нет? Постой, постой, шуйский. Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили?

крушит что-то. И голова кружится. Глаза оттекают. Он там. Что это? Там в углу. Колышется, растет, ближится. Дрожит и стонет. Чур-чур. Не я твой лиходей. Чур-чур, дитя. Не я.

0: Гришка Отрепьев. А по тебе!
1: Чего чёрт? Что ты брешешь? Армянин объелся.
0: За правду, братцы!

коровой я в щелочку случайно заглянул. Ох, что увидел я, бояре, бледный, холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, несвязно бормоча какие-то

0: Чур шептал.
1: Фу, фу.
0: Чур, дитя. Тише, царь, царь.
1: Господи.
2: Чур, дитя. Чур, чур. Кто говорит убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А что?

все. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

Это ужасно просто и гадко. Пьер Безухов, только бы не о ней. А вот как...

0: wrażenie.
1: Wojna, to już nawet перенесена w пространство.
2: O da.
1: O da.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Так как ты, то, что и только в том, что восславить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц.
1: O da.
2: O da.
1: Перенесть в пространство.

0: Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень, и что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте!
1: Опять смотри, это дьявольский огонь!
2: Храбрей, храбрей, мальчик! Таково ремесло солдата!
0: Каликур, мертье!

0: не с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться от...

0: мне Христе.
1: Андрей.
0: А вы, батюшка мой, что же вы в Москве останетесь?
1: В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Прощайте.

0: прочь.
1: Ваня, разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких есть примет.

Тысяч град, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежи, голубушка! Если нет, я Китежград.